В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало. Рассказать, что лес проснулся, весь проснулся веткой каждой, каждой птицей встрепенулся и весенний полон жаждой.

feels wild.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Лучше нас не найти.

Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей!

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Автомобилист, внимание, на дорогах много двухколесной техники. Осторожным необходимо быть везде. Во дворе, в городе, на загородной трассе тоже расслабляться не стоит. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: За первые 4 месяца нынешнего года в Россию было импортировано более 27 тысяч новых мотоциклов. Однако вызывает обеспокоенность тот факт, что на учет поставлено лишь более половины из них. Эксперты подчеркивают, эти цифры касаются только мотоциклов, разрешенных для езды по дорогам и подлежащих регистрации в Министерстве внутренних дел. Объем ввозимой мототехники, не требующей официальной регистрации, в разы превышает данные показатели. Согласно данным Автостата, лидирует по продаже модели с двигателем объемом до 400 кубиков. Процент постановки на учет не свидетельствует, конечно, о нежелании мотоциклистов регистрировать технику. Часть мотоциклов еще ожидают продажи на складах и в дилерских центрах. При этом определенная часть покупателей сознательно уклоняется от регистрации, чтобы не платить ОСАГО и транспортный налог. Это явление более распространено в регионах, где мотоцикл приобретается, например, для неспешных поездок по сельской местности, что называется, по ягоды, по грибы и так далее. В последнее время, точнее последние несколько лет, набирают популярность питбайки, которые не относятся к категории транспортных средств. Это означает, что на них не оформляется паспорт транспортного средства и не требуется регистрация в органах МВД. Использование питбайков на дорогах общего пользования категорически запрещено, поскольку они не соответствуют стандартам безопасности, установленным для мотоциклов. Питбайки классифицируются как спортивный инвентарь и могут эксплуатироваться исключительно на специально оборудованных трассах. Удивительно, но точное количество ввезенных в страну питбайков установить вообще не представляется возможным. Причина в том, что они проходят таможенное оформление по тем же кодам внешнеэкономической деятельности, что и спортивные товары, такие, например, как хоккейные клюшки, теннисные ракетки, футбольные мячи. Удивительно, да? Даже Федеральная таможенная служба вообще не располагает данными о реальном объеме импорта питбайков. Об этом свидетельствует письмо ведомства, направленное в ответ на запрос Национального автомобильного союза относительно данной техники. Казалось бы, но в наше время, когда каждая копейка, проходящая через банковские счета, находится под пристальным вниманием надзорных органов, такая проблема, как неучтенный ввоз питбайков, кажется невозможной, но факт остается фактом.
0: Автомобильные факты.
1: Однако суть проблемы заключается в следующем. При таможенном оформлении мотоциклов и питбайков возникает сложность с их идентификацией, поскольку обе категории техники зачастую поступают в страну в полуразобранном виде. В таком состоянии даже эксперту трудно отличить одно от другого. Эта ситуация, конечно же, играет на руку импортерам двухколесного спортинвентаря, которые часто ввозят питбайки под видом запасных частей. А затем они аккурат собирают их, и в результате чего появляются сотни, а в масштабах всей страны тысячи неучтенных двухколесных транспортных средств. Тем не менее, мы регулярно слышим их шум по вечерам повсюду. От небольших населенных пунктов, где вот такой король, скажем так, деревни, легким движением руки и ноги будет весь поселок, до городов, где несколько несовершеннолетних нарушителей спокойствия могут довести до нервного срыва вообще целый район. Я уже не говорю о миллиардных суммах налогов, недополученных бюджетом. Важно подчеркнуть, что в подавляющем большинстве случаев вот эти дричипеты становятся причиной десятков смертельных случаев. Их водители, зачастую не имея даже паспорта и знакомы со взрослой жизнью лишь по игрушкам в мобильных телефонах, в итоге от родителей получают вот такие драндулеты в подарок. Ну, чтобы дитятка не проводила лето, уткнувшись носом в экран. Продолжать эту тему не стану. Жалко детей, которые не смогут пережить это лето. Отчасти жалко родителей, которые сами не смогут пережить это лето. Отчасти жалко родителей, которые сами обрекают своих чад на такую опасность, даря им подобные транспортные средства. На данный момент попытки законодательно регулировать эту сферу носят, скажем так, очень робкий характер и вообще не приносят ощутимых результатов. Существующие лазейки в законодательстве позволяют насыщать рынок подобной техникой практически безболезненно. Хотя безболезненно для тех, кто наживается на их продаже, и с очень большой болью для родителей, которые потом рвут волосы, где только это возможно и нет, после очередного несчастного случая. Поэтому сейчас обращаюсь прежде всего ко взрослым. Пожалуйста, будьте благоразумны, покупая своему ребенку вот такую технику. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
4: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы от Елены» вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы от Елены» – создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
5: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
6: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
7: В магазин «Светофор» по адресу Первомайская, 2Е требуется кассир – заработная плата от 45 тысяч рублей и администратор – заработная плата от 50 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, премии, поощрение, сменный график, полный социальный пакет. Обращайтесь в магазин или по телефону 8-909-895-85-95.
8: Не пропусти! Вечеринка в стиле 90-х «Время зажигать» уже скоро! 22 мая в ресторане «Дон» будет жарко, как в золотые времена. Экс-ведущие радио «Борнео» Петр Филь и голос Нововоронежа Алексей Никитин обещают вам позитив, танцы и отличное настроение. А еще подарки за активность и главный суперприз за самый оригинальный и тематический наряд. Готовьте лосины, джинсовки, яркие аксессуары и смелые образы. 22 мая, 19.00, ресторан «Дон». Время зажигать! Бронь мероприятия по телефону 8-915-583-29-31. Категория 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Мы задаем простой вопрос. Что важно для вас при выборе ведущего на мероприятие?
1: Чувство юмора, эрудиция и драйв.
2: Поставленный голос и харизма.
0: А еще есть пожелания?
1: А еще можно нам на празднике создать море позитива и отличного настроения?
0: Конечно, можно! Яркие события, незабываемые корпоративы, торжественные юбилеи, крутые вечеринки и, конечно же, роскошные свадьбы. Все это классно проведет Алексей Никитин. Звони 8-958-509-95-65. Бронь мероприятий и подробности на странице Алексей Никитин во ВКонтакте.

Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро, Нововоронеж! Ну, вот сегодня голос только Алексея Никитина вы услышите в прямом эфире. Лана Вершинина у нас чем-то очень важным, полезным занимается, но она не прогульщица. Она честно, откровенно отпросилась. Я знаю, что сейчас из ее динамиков вещает радиопортал. Лана, привет тебе, хорошего дня и позитива. Друзья, всем отличного настроения. Жара на улице, жара в динамиках. Значит, все будет хорошо и скоро наступит долгожданное лето. Никитин.

0: Ах, как быстро летит время, друзья. Но, с одной стороны, это позитивно, потому что скоро лето, до которого, кстати, осталось 10 дней, 16 часов и 25 минут. Это утреннее шоу «Разбудильник». Будут приветы, будут поздравления, ну и, конечно же, будет интересный, вкусный розыгрыш. Продолжим заряжаться позитивом сразу после торгово-двигательной паузы.
1: Реклама на радио «Портал».
2: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
3: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в «Чебурекми». Заходи и попробуй сам.
4: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон «Чебурекми». Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
5: Купил себе Jetour.
6: Купил себе Jetour в Motorland.
7: Купил Jetour, Jetour, только Jetour. Себе купила Motorland.
8: Пойте от удовольствия с рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили Jetour, Dashing T1, T2 и X70+ в Motorland по приятным ценам. С подарками при покупке. Jetour Motorland. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
9: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadra Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadra Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8-900-330-20. Quadra Energy. Больше, чем просто. Прокат.
10: Я пришла из будущего, чтобы ты управлял им. Я стала еще лучше, еще технологичнее.
11: Познакомьтесь с новым Амода C5, кроссовером, в котором каждая деталь продумана для вашего комфорта и удовольствия от вождения. Уже в наличии от 2 070 000 рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
12: Разбудильник.
0: Без 23:08 на наших порталовских ходиках летят ваши приветы и поздравления. Прямо сейчас буду озвучивать их в прямом эфире. Как всегда, пионером у нас является огнедышащий тапок, который передает привет нам, «Радиопортал». Спасибо и вам тоже. И всему Нововоронежу желает прекрасного четверга. Огнедышащий тапок, так держать, тебе тоже. Топи по полной программе. Сергей пишет: «Доброе утро, Алексей, желаю жаркого утра. Обещают 29 градусов, а в субботу грозы». Вот так вот пишет нам Сергей. Привет на правый берег Донда, я даже скажу больше, Серега, сегодня от 30 до 32 синоптики нам прогнозируют. Но это не беда, можно охладиться с помощью кондиционера, с помощью водоема, к примеру, ну и еще какими-то другими полезными, не вредосодержащими способами. Виталий нам пишет: «Передаю огромный привет всему Нововоронежу. Радиопортал тоже привет. Виталь, здорово тебе. Еще привет Светлане». Анна написала: «Доброе утро, Радиопортал. Доброе утро, Нововоронеж». Анна, и вам доброе. Передаю привет компании «Интерполярис». Огромный привет. Никит нам пишет: «Передайте, пожалуйста, привет Владу, Полине, Яне и Степану». Приветы разлетели дальше. Антон поздравляет с днем рождения свою супругу Валентину Андрееву. Желает крепкого здоровья и успехов в нелегком труде. Все, пока с приветами и поздравлениями. Прямо сейчас расскажу о нашем сегодняшнем партнере. Итак, партнер Разбудильника. Сегодня компания «Плюшка».
12: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. «Плюшка» приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую «Плюшку» на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. «Плюшка» – любовь с первого кусочка.
0: Итак, друзья, если у нас партнер «Плюшка», значит, у нас будет вкуснейший тортик. Сегодня мы с вами отмечаем День фармацевтического работника. Давайте придумаем название какого-то вот такого лекарственного препарата, который поможет нам избавиться от простуды. Ну, только надо подойти к этому вопросу креативно, оригинально и, конечно же, с юмором. Какой-то смешной препарат, который вот действительно поможет нам от простуды. Свои варианты и версии присылайте в мессенджер Макс и СМС по номеру 839-405-4945. За самое креативное и позитивное сообщение будет подарок от нашего партнера компании «Плюшка». Вкуснейший тортик.
13: Если хочешь танцевать,

0: придумываем название препарата, который поможет избавиться от простуды. Кто простыл? Да никто не простыл. Кто болеет? А болеют у нас болельщики футбольного клуба «Атом». Вчера, друзья, на стадионе было много людей, поддерживали команду «Атом», и не зря. В рамках 1/16 финала Кубка России 3-го дивизиона «Зона Центр» команда «Атом» на своем поле одержала победу над командой «Елец» со счетом 2-0. Ну, это вот такой мини-спортивный выпуск новостей у нас был. Теперь перехожу к вашим сообщениям. Нам пишет Лана Вершинина. Доброе утро, любимый город. А вот как моим голосом, да? А я с вами всей душой, пишет Лана. Алексей, не подгоняй лето, еще весна. Лана, посмотри, пожалуйста, на градусник. Ну какая весна? Жара, лето уже, все. Весна в стороне. Привет тебе огромный еще раз. Ну и давай там уже скорее возвращайся. Александр нам написал. Укротители тоже здесь. Всем привет. Алексею персональный. Александр, привет, позитива и хорошего дня тебе. Давно не слышал Фрикенбок, даже соскучился, пишет Саша. Ну и еще разочек обязательно услышим. Ну что, друзья, 839-405-49-45. Сегодня придумываем прикольное, оригинальное название для лекарства, которое поможет нам от простуды. Вот Лен нам написала: «Бабушкин, укутай». Вот такое лекарство, «Бабушкин, укутай». От всех болезней 100% поможет. Далее, «Шашлык, пиво, зарицин». О, Евгений, классно. «Госсироп от кашля, не факт, что поможет», пишет Леша нам. Есть еще сообщение. «Сироп, красный перец в глаза и рот». Ну, это точно должно спасти нас от простуды. Друзья, сегодня придумываем оригинальное, классное, позитивное, смешное название препарата, который поможет нам избавиться от простуды. За самое классное сообщение будет подарок от нашего партнера компании «Плюшка».
1: Лучшие торты в городе – это «Плюшка». Собственное производство, натуральные ингредиенты и высокое качество. А еще «Плюшка» – это широкий ассортимент пирожных и свежие выпечки по приемлемым ценам. Оформи предзаказ по номеру 8-903-850-50-43. Мы находимся в ТЦ «Сити Плаза», первый этаж. «Плюшка» – торжество вкуса в каждом кусочке.
0: ТЦ «Сити Плаза», а еще открылась новая «Плюшка» на улице Победы 1А. Друзья, там классно, там атмосферно, ну и, конечно же, огромный-преогромный ассортимент. Михаил нам пишет. Доброе утро, Алексей. Антикашлипурген. Вот такое название препарата придумал Михаил. Друзья, напоминаю, за самое смешное сообщение сегодня будет подарок. Вкуснейший торт от компании «Плюшка». День фармацевтического работника отмечаем. Придумываем название препарата, который поможет избавиться нам от простуды. 839-405-49-45.

0: Реклама на радиопортал.
1: Только стильная мебель в Мебель Сити. Представляем широкий выбор, гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
2: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
3: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: по телевизору показывают жуликов. Ну чем я хуже?
1: Но это специально для Александра голос Фрекенбок у нас появился, по которому он соскучился. А еще этот джингл озвучил Сергей Рыбачев, мой друг и приятель. Серега, спасибо тебе, ну и привет огромный. Друзья, сегодня отмечаем День фармацевтического работника. Придумываем название препарата, который поможет нам избавиться от простуды. Но не просто название, а, как всегда, оригинальное, креативное и смешное. Нам пишет Анатолий. Антибацилин ПРО. Вот такое. Антибацилин ПРО. От простуды? Да, классно. Но мне кажется, Анатолий, ПРО МАКС ПЛЮС будет куда эффективнее. А если еще и с витамином С, ну то это вообще уже. Максим пишет нам. Доброе утро, Алексей. Макс, и тебе привет. Простуда УЙДИН. Вот. Все очень просто. Простуда УЙДИН. Андрей пишет. Нет, АПЧХИ РЕНИВАЛ. Тоже хорошо принято. Михаил продолжает нам накидывать. Температура кашли пофигин. Температура кашли пофигин. Ну, Миш, как всегда, у нас занимается тренировкой артикуляции для радиоведущих. Еще версия от Михаила. А мне простуда пофигин. Вот. В общем и целом, не боится Михаил простуды. Алексей пишет. Доброе утро, тезка. Тезка, и тебе наидобрейшее. Лекарства такие. Ничихун и братишка не болей. Здорово. Оригинально. Классно. Елена написала нам. Доброе утро, Нововоронеж. Елена, и вам доброе. Для профилактики от простуд в весенне-летний период есть такое средство. Называется оно «Не смей мне портить лето». Вот. Вот это вот хорошее лекарство. Есть еще сообщение от Александра. «Не чихуй форте». А вот это «Не чихуй форте». Здорово, Александр. И оригинально. Стопсаплин есть еще. И перцовый чекундец. Угу. Принято. Хорошие версии. Есть еще сообщение от Валентина. Сопли подберин. Вот так. Валек. Ну, хорошее средство. Сопли подберин. Друзья, сегодня отмечаем День фармацевтического работника. Придумываем название препарата, который поможет нам избавиться от простуды, ну и вообще от всех любых недугов. 8-3-9-405-49-45. Мессенджер Макс, СМС, ну и за самое классное позитивное название я подарю вам вкуснейший торт от нашего партнера компании «Плюшка».

0: в Нововоронеже 8 утра.
1: Радиопортал. Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия в ходе СВО не хочет наносить чрезмерного ущерба территориям, где живут русские люди, заявил глава МИДа Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе SMG. Он отметил, что за 26-й год было освобождено около 80 населенных пунктов. По словам Лаврова, Россия, как и Китай, не хочет никому зла и воевать с кем-то, но свои законные интересы будет отстаивать. Также глава российского МИДа назвал европейских политиков, которые выдвигают условия для переговоров с Россией, людьми мелкими и без принципов. Цитата. «Когда сейчас некоторые европейские лица, персонажи, которые считают себя политиками, начинают говорить, что они, дескать, подумают, наверное, можно будет на каком-то этапе поговорить с Российской Федерацией, но, дескать, они решат, когда и о чем». Знаете, это ярко характеризует их как людей без позиции, без принципов и как мелких политиков, сказал в частности Лавров. Российская группировка войск «Запад» за сутки вскрыла и уничтожила 59 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщили в пресс-центре этой группировки. Расчеты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили 61 беспилотник самолетного типа, 79 тяжелых боевых гепсококтеров противника. Как рассказали в пресс-центре южной группировки, ее войска беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожили 16 антенн связи для дронов, 3 терминала Starlink, 6 наземных робототехнических комплексов. Группировка «Север» вскрыла и уничтожила 39 пунктов управления БПЛА, 54 дрона самолетного типа, 48 тяжелых боевых октокоптеров, 3 квадроцикла и 9 наземных робототехнических комплексов противника. Бойцы подразделения «Горыныч» Донецкого управления ФСБ уничтожили 3 группы диверсантов ВСУ и склад боеприпасов для БПЛА. Минобороны России показала развертывание в Белоруссии на учениях ядерных сил оперативно-тактические комплексы «Искандер-М», снаряженные специальными боеприпасами. В рамках учений ядерные боеприпасы доставили в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Белоруссии. Белорусские ракетчики получили их, снарядили ими ракеты-носители и скрытно выдвинулись в назначенный район для подготовки к проведению пусков. Напомню, с 18 мая в Белоруссии началась тренировка боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями. В ней участвуют ракетные войска стратегического назначения Северный и Тихоокеанский флота, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Сегодня, на 40-й день после Пасхи, православные отмечают Вознесение Господне, один из главных церковных праздников. По преданию, через 40 дней после воскресения Иисус Христос в последний раз явился ученикам, пообещав им скорое ниспослание на землю Святого Духа. Затем Спаситель вывел их из Иерусалима на Елеонскую гору, благословил, поднимаясь в небо, и скрылся за облаками. Этим событием завершилось земное служение Христа, который в своем лице вознес человека, человеческую природу к престолу Бога Отца. Согласно христианскому учению, Господь во второй раз придет на землю таким же образом, каким взошел на небо, но уже силою и славою великую. В день же второго пришествия воскреснут все, однако вознесены будут только те, кто победил свои грехи. Курс доллара на сегодня 21 мая – 70 рублей 95 копеек. Курс евро – 81,98. На этом наш выпуск новостей завершен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Доброе утро, Нововоронеж! У микрофона Алексей Никитин. Всем и каждому желаю невероятной энергии, ярких впечатлений, позитива, стопроцентно удачного четверга. Всем и каждому доброе-предоброе.
1: Алексей Никитин на радиопортал.
2: По замазкам вроде бы фраер. А не фраер, это точно.

0: А президент сегодня, дорогие проснувшиеся и слушающие, действительно крутой. Вкуснейший торт от компании «Плюшка». Кстати, в Нововоронеже открылась новая «Плюшка» по адресу Победы 1А. Спешите скорее, там атмосферно, ну и, конечно же, там очень-очень вкусно. Сегодня мы с вами придумываем название препарата, который поможет нам избавиться от простуды. Надо остроумно, надо креативно, как всегда, и за самое оригинальное сообщение будет подарок. Номер для связи прежний 839-405-4945. Обновляю мессенджер Макс, а там ваши сообщения. Мария пишет: «Анти-нюнис». «Анти-нюнис», не распускаем нюни. Классно, Мария, принято. «Пофигин», написала нам Ольга. Ну, «пофигин» — это хорошо, а вот у Михаила была версия: температура, кашля, пофигин. То есть вот это комплексное какое-то воздействие на организм. «Забей бациллу», Виктор нам пишет. Угу, хорошо. Макс написал: 100 граммов в рот. Вот так все одним текстом. Ну, смотря чего, возможно, поможет. Нелли пишет: «Доброе утро, Алексей». Нелечка, и вам доброе. «Простуды. Точка нет». Вот, это уже какой-то даже сайт у нас организовался. И есть версия от Оксаны: «Не болей-ка ты». «Не болей-ка ты». Далее у нас продолжает креативить Михаил: «Веселямба, хохотуй». Вот какое лекарство предлагает Михаил. Смех – это лучшее лекарство. Миша, я полностью с тобой согласен. Еще есть вариант у Михаила: «Хрюка». Так, здесь надо аккуратно. «Хрюка, кашля, соплиндоз». «Хрюка, кашля, соплиндоз». Ну, наконец-то выиграю. Да, хорошая версия. Вот, Леш, тезка, предлагает: «Нехандрит». Классно. И лекарство от всего: «Плюшка, тортик, чай». «Плюшка, тортик, чай», и будет вам позитив. 100% с вами Леш согласен.
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. «Плюшка» приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую «Плюшку» на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. «Плюшка» – любовь с первого кусочка.
0: Тортик, тортик вкуснейший будет сегодня нашему победителю. И вот у нас есть сообщения, но они будут вне зачет. Вот не в зачет, не в зачет 100%. Лан Вершинин нам пишет, хотя, в принципе, она же находится по ту сторону радиоприемника, но нет. Версии Ланы, зачитаю, они очень-очень классные. Чеснока Вирин, качественный препарат из Израиля. Так. Бульба-дых, белорусский ингалятор. А вот это вот всем с детства нам знакомый ингалятор бульба-дых. Остро-чили-вдох, капли в нос из Индии. Остренько. Я сказала: шапку надень. Домашний бат, не прошедший госрегистрацию, но проверен годами и матерью. Я сказала: шапку надень. Вот, и мне об этом тоже в детстве говорили: иначе будешь ходить, всем улыбаться. Александр нам написал: торт с медом и облепихой. Вот, и никакой простуды нет. А еще Саш пишет: народное средство. Перемешать огурец, селедку и чили-перец. Залить молоком, хряпнуть, и простуда отойдет на второй план. Отлично. Оль нам пишет: сопли, прекратин. Вот. Вот такое вот название нам подходит. Нам нужен препарат. Александр здесь нам целое пишет: средства народные, как, что делать. А вот все коротко и лаконично. Сопли, прекратин. Но у Александра тоже хорошая версия была: не чихуй форте. Друзья, 839-405-4945. Сегодня придумываем название препарата, который поможет избавиться нам от простуды. За самое оригинальное и креативное сообщение У меня для вас подарок от компании «Плюшка». Торт. Вкуснейший торт.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной

0: Радиопортал.
1: Ох, красота-то какая. Лепота.
2: На Радиопортал наступило время астрологического прогноза. Итак, давайте, дорогие друзья, прямо сейчас обратимся к звездам и узнаем, что же они обещают нам сегодня, в четверг, 21 мая. Овны, сегодня вам особенно повезет в спонтанных решениях. Тельцы, терпение поможет получить даже больше, чем вы рассчитывали. Близнецы, кто-то поделится с вами очень полезной информацией. Раки, домашняя атмосфера станет главным источником сил и вдохновения. Львы, сегодня вас ждет возможность проявить лидерские качества. Действуйте смело. Девы, неожиданная похвала заметно поднимет вам настроение. Весы, день хорош для новых знакомств и легкого флирта. Скорпионы, ваш опыт поможет избежать серьезной ошибки. Стрельцы, сегодня вам полезно довериться случаю и немного отпустить контроль. Козероги, сегодня ваши усилия начнут замечать даже самые строгие критики. Водолеи, вас ждет разговор, после которого многое станет проще. Ну и, наконец, рыбы. Хорошее время для творчества и необычных идей.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Купил себе Jetour.
3: Купил себе Jetour в Motorland.
4: Купил Jetour, Jetour, только Jetour себе купила в Motorland.
5: Пойте от удовольствия с рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили Jetour, Dashing T1, T2 и X70+ в Motorland по приятным ценам. С подарками при покупке. Jetour Motorland. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
6: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
7: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
8: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
9: Разбудильник.
10: Невероятнейшая борьба сегодня развернулась у нас здесь на 103.1 FM. А боремся мы за торт. За торт от компании «Плюшка». Придумываем название препарата, который поможет избавиться от простуды. Надо оригинально, нужно креативно. И все это сюда в мессенджер «Макс» на номер 839-405-49-45. Но СМС-сообщения тоже принимаются. Вот, к примеру, Галин нам написал: «От простуды и заложенности мы лекарство вам дадим». А называется она «Горловину починин, носотечку устранин». Здесь прям стихи, аплодисменты. Здорово, здорово, Галина, носотечку устранин. Алексей прислал нам еще одно сообщение среди своих многочисленных: «Нос не дуй, горло не ори и сопли вей». Угу. Олег классное сообщение прислал. «Доброе утро, Олег, и вам доброе. Разбудилин». Вот так, разбудилин. «Принимайте каждое утро, и не будет хвори». Дарси несколько вариантов нам прислала. «Доброе утро, Радиопортал», пишет Дарси, «и вам доброе, придоброе. Пусть будет название вот такое. Выпивон». Ну, в принципе, может быть такое название у лекарства, да? Или что-нибудь от всего. Волшебный пендальгин. Вот волшебный пендальгин очень даже хорошо. Вувизун, опять же, поможет нам в конце недели. Пофигист форте. Узбогаительный сироп. Стоп проблем. Не пустослов, антисмерть, не болин, коньячки в капсулах, ну и не болин еще раз. Дарси, отлично, вот мне понравилось узбогаительный сироп, вывезун и волшебный пендальгин. Классно. Алина продолжает нам накидывать варианты: антисмертин, Антикапец мне, блин! Вот такое название для лекарства. Надежда пишет нам. Здесь большое стихотворение целое. Чуть позже мы к нему обязательно вернемся. Далее Александр есть у нас. Портала Никицелин. Портала Никицелин. Угу. И чеснок, ацетамол и лукоперин. Принимать в комплексе с горчишника налипином. Вот это очень-очень хорошо. Горчишник налипин, чеснок, ацетамол и лукоперин. Трудотерапин предлагает нам Александр. Так, отлично. Ну и теперь зачитываю сообщение от Надежды. Доброе утро, любимый портал. Алексей, хорошего дня вам и настроения. Надежда, взаимно. Ловите через динамики вам тоже позитива и светлого прекрасного дня. Мой рецепт при простуде следующий. Если утром рано встал, вдруг температура, принимай простудогон, чтобы быть здоровым. Чтобы горло не болело, пососи простуденец. Что? В носу вновь засвербело. Помощь тебе, сопли нет. Ляжь в кровать, под одеяло и включай портал быстрей. Чтобы победить простуду, нету средства, ведь верней. Знают все, залог здоровья – это крепкий, сильный дух. Портал дарит настроение, радуя людей вокруг. Надежда! Это просто превосходное сообщение. Олесь нам пишет. Доброе утречко. Олесь, и вам доброе. Я предлагаю препарат. Лечебные сухарики Стопхондрин. Фирмы Смехозан. Вот так, Смехозан — это фирма, Стопхондрин — это сухарики. И никакой болезни.

0: нравится мне.
1: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.
2: Разбудильник.
3: Вот, свежее актуальное сообщение от Александра. Голая рядом, мол. Мы слушали песню группы «Градусы», и вот Александр сгенерировал сразу же сообщение «Голая рядом, мол». Ну, конечно же, это поможет от всех болезней. А еще болезни. А еще Александр предлагает щекотушки, мол, и банки на спинин. Так, превосходно. Есть у меня для вас, друзья, полезная спортивная информация. Итак, внимание. Уже завтра, 22 мая, в Нововоронеже состоится грандиозное событие. И это не дискотека в стиле 90-х, которая пройдет в ресторане «Дон». Это спортивное мероприятие. Итак, кубок Нововоронежской атомной электростанции по программе «Атомная шайба», посвященный Дню Победы. Завтра старт в 19:30, Ледовая арена «Остальная». Первый матч «Новик» Альфа. Далее второй матч 21:00, Альфа девочки и команда Уран. 25 мая в 20:00 команда Альфа девочки и команда Новик. 26 мая в 20:20 команда Уран и команда Альфа будут встречаться. 29 мая в 19:30 команда Новик и команда Уран встретятся на льду. Ну и 29 мая в 21:00 встречаются команды «Альфа» и «Альфа-девочки». Друзья, приходим в Ледовую арену «Остальная», болеем за свою любимую команду. Кубок Нововоронежской АЭС по программе «Атомная шайба», посвященной Дню Победы, ждет вас и приглашает всех. Я же ухожу на музыкальную паузу, ну и через несколько минут подведу итоги, кому же достанется сегодня вкуснейший торт от компании «Плюшка».
4: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про

0: Реклама на радио Портал.
1: Не пропусти! Вечеринка в стиле 90-х «Время зажигать» уже скоро! 22 мая в ресторане «Дон» будет жарко, как в золотые времена. Экс-ведущие радио «Борнео» Петр Филь и голос нового Воронежа Алексей Никитин обещают вам позитив, танцы и отличное настроение. А еще подарки за активность и главный суперприз за самый оригинальный и тематический наряд. Готовьте лосины, джинсовки, яркие аксессуары и смелые образы. 22 мая, 19:00, ресторан «Дон». Время зажигать! Бронь мероприятия по телефону 8-915-583-29-31. Категория 18+.
2: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadra Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadra Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8-900-330-20. Quadra Energy. Больше, чем просто прокат.
3: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
4: Экономьте семейный бюджет с магазином «Светофор». Продукты, бытовая химия, игрушки, текстиль и тысяча нужных товаров по самым выгодным ценам. Внимание! Суперакция в магазине «Светофор». Покупай и выигрывай призы. С 13 по 31 мая соверши покупку на 3000 рублей и получи уникальную возможность выиграть главный приз – телевизор. Розыгрыш состоится 31 мая в магазине «Светофор» по адресу улица Первомайская, 2Е.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: по телевизору показывают жуликов. Ну чем я хуже?
1: Финальные сообщения ваши зачитываю и буду подводить итоги. Итак, сегодня мы придумывали название препарата, который поможет нам избавиться от простуды. Оригинальное название нужно было придумать, на позитивное, ну и как минимум смешное. Александр очень много версий написал. Финальная версия Александра. Свеча перцовая, задолбал кашлин. И сопля-киллер, вот так, сопля-киллер, хорошей версии. Дарси тоже много сообщений нам написала и стихотворение под конец прислала. Появилось лекарство это. Я купил бы 2 пакета. Нет, не 2, а целых 5. Это надо понимать. А название простое. Пендальгин волшебный, что ли? Он поможет от всего. Ну, попробуй же его. Будешь ты и улыбаться, ничего на свете не бояться. Он избавит вас от боли и от всякой хмурой хвори. Вот, такое стихотворение здорово и шикарно. Друзья, очень много было креативных сообщений. Оригинальных, позитивных, шикарных и восхитительных. Победитель у нас сегодня, безусловно, Александр. Ну, среди многих версий Александра здесь и «Не чихуй форте» был у нас, и «Стоп соплин», и портала «Никитилин». «Никитилин», да. Но больше всего мне понравилось вот это вот. Чеснока, цетамол и лукоперин. Принимать в комплексе с горчичник налипином. Александр заслуженно, ну, сообщение 20 точно здесь есть, ну, 15, вот, примерно 15-20. Я вас поздравляю, вы у нас сегодня победитель. Вкуснейший торт от компании «Плюшка» достается именно вам. Друзья, я же завершаю, как всегда, расскажу вам, какие можно и нужно отметить праздники сегодня, в четверг, 21 мая. Итак, празднуем День инвентаризатора, День работника БТИ, День полярника. Православные празднуют большой праздник Вознесения Господне. День защиты от безработицы тоже сегодня можно отметить. Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. Международный день космоса. День официантов и официанток. Вот здесь отдельно поблагодарим ребят и девчонок. Без вас мы никуда. С праздником вас, родные! День музы и вдохновения, день обмена талисманами, день клубники со сливками. Именины отмечают Ян, Иван, Арсений и Адриан, всем вышеперечисленным. Ну а вам, дорогие мои радиослушатели, желаю успехов, удачи, продуктивного дня, позитива и нереально отличного настроения. Всех обнимаю, приподнимаю. В студии «Радиопортал» был Алексей Никитин и утреннее шоу
2: «Разбудильник».

осталось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все отлично,

0: Реклама на радио «Портал».
1: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы» от Елены вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы» от Елены. Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-903-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Я пришла из будущего, чтобы ты управлял им. Я стала еще лучше, еще технологичнее.
4: Познакомьтесь с новым Amoda C5 – кроссовером, в котором каждая деталь продумана для вашего комфорта и удовольствия от вождения. Уже в наличии от 2 миллионов 70 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Автомобилист, внимание, на дорогах много двухколесной техники. Осторожным необходимо быть везде. Во дворе, в городе, на загородной трассе тоже расслабляться не стоит. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: За первые 4 месяца нынешнего года в Россию было импортировано более 27 тысяч новых мотоциклов. Однако вызывает обеспокоенность тот факт, что на учет поставлено лишь более половины из них. Эксперты подчеркивают, эти цифры касаются только мотоциклов, разрешенных для езды по дорогам и подлежащих регистрации в Министерстве внутренних дел. Объем ввозимой мототехники, не требующей официальной регистрации, в разы превышает данные показатели. Согласно данным Автостата, лидирует по продаже модели с двигателем объемом до 400 кубиков. Процент постановки на учет не свидетельствует, конечно, о нежелании мотоциклистов регистрировать технику. Часть мотоциклов еще ожидают продажи на складах и в дилерских центрах. При этом определенная часть покупателей сознательно уклоняется от регистрации, чтобы не платить ОСАГО и транспортный налог. Это явление более распространено в регионах, где мотоцикл приобретается, например, для неспешных поездок по сельской местности, что называется, по ягоды, по грибы и так далее. В последнее время, точнее последние несколько лет, набирают популярность питбайки, которые не относятся к категории транспортных средств. Это означает, что на них не оформляется паспорт транспортного средства и не требуется регистрация в органах МВД. Использование питбайков на дорогах общего пользования категорически запрещено, поскольку они не соответствуют стандартам безопасности, установленным для мотоциклов. Питбайки классифицируются как спортивный инвентарь и могут эксплуатироваться исключительно на специально оборудованных трассах. Удивительно, но точное количество ввезенных в страну питбайков установить вообще не представляется возможным. Причина в том, что они проходят таможенное оформление по тем же кодам внешнеэкономической деятельности, что и спортивные товары, такие, например, как хоккейные клюшки, теннисные ракетки, футбольные мячи. Удивительно, да? Даже Федеральная таможенная служба вообще не располагает данными о реальном объеме импорта питбайков. Об этом свидетельствует письмо ведомства, направленное в ответ на запрос Национального автомобильного союза относительно данной техники. Казалось бы, но в наше время, когда каждая копейка, проходящая через банковские счета, находится под пристальным вниманием надзорных органов, такая проблема, как неучтенный ввоз питбайков, кажется невозможной, но факт остается фактом.
0: Автомобильные факты.
1: Однако суть проблемы заключается в следующем. При таможенном оформлении мотоциклов и питбайков возникает сложность с их идентификацией, поскольку обе категории техники зачастую поступают в страну в полуразобранном виде. В таком состоянии даже эксперту трудно отличить одно от другого. Эта ситуация, конечно же, играет на руку импортерам двухколесного спортинвентаря, которые часто возят питбайки под видом запасных частей. А затем они аккурат собирают их, и в результате чего появляются сотни, а в масштабах всей страны тысячи неучтенных двухколесных транспортных средств. Тем не менее, мы регулярно слышим их шум по вечерам повсюду. От небольших населенных пунктов, где вот такой король, скажем так, деревни, легким движением руки и ноги будет весь поселок, до городов, где несколько несовершеннолетних нарушителей спокойствия могут довести до нервного срыва вообще целый район. Я уже не говорю о миллиардных суммах налогов, недополученных бюджетом. Важно подчеркнуть, что в подавляющем большинстве случаев вот эти дричипеты становятся причиной десятков смертельных случаев. Их водители, зачастую не имея даже паспорта и знакомы со взрослой жизнью лишь по игрушкам в мобильных телефонах, в итоге от родителей получают вот такие драндулеты в подарок. Ну, чтобы дитятка не проводила лето, уткнувшись носом в экран. Продолжать эту тему не стану. Жалко детей, которые не смогут пережить это лето. Отчасти жалко родителей, которые сами обрекают своих чад на такую опасность, даря им подобные транспортные средства. На данный момент попытки законодательно регулировать эту сферу носят, ну, скажем так, очень робкий характер и вообще не приносят ощутимых результатов. Существующие лазейки в законодательстве позволяют насыщать рынок подобной техникой практически безболезненно. Хотя безболезненно болезненно для тех, кто наживается на их продаже, и с очень большой болью для родителей, которые потом рвут волосы, где только это возможно и нет, после очередного несчастного случая. Поэтому сейчас обращаюсь прежде всего ко взрослым. Пожалуйста, будьте благоразумны, покупая своему ребенку вот такую технику. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
4: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы от Елены» вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы от Елены» создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
4: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Европейцы исключены из переговорного процесса между Москвой, Киевом и Вашингтоном. Это принципиальная позиция России и Соединенных Штатов, в отличие от Украины, которая все время пытается спрятаться за спинами европейских союзников. Как отмечают военные аналитики, финансирование Киева выгодно только трансатлантической олигархии и военно-промышленному комплексу Запада. В целом же Европа утратила влияние на конфликт на Украине и не знает, как привести Киев к победе. В связи с этим им ничего не остается, кроме как финансировать украинскую армию, чтобы та могла продержаться еще какое-то время. Напомню, ранее Владимир Путин выразил твердое убеждение: народ Украины для Запада и их прислуги в Киеве – расходный материал. Как заявил президент, людей на Украине готовили на заклание, при этом ответственности за разжигание конфликта и жертвы лежат на Западе и киевском режиме. Вооруженные силы России на учениях ядерных сил отработали приведение ядерного оружия в высшую степень боевой готовности. Напомню, Министерство обороны сообщило, вооруженные силы России в период с 19 по 21 мая проведут учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях потенциальной угрозы агрессии. Уточняется, учения проводятся с целью совершенствования навыков работы руководящего и операционного состава и организации управления подчиненными войсками. Всего к учениям привлечены более 64 тысяч человек личного состава, порядка 8 тысяч единиц техники, в том числе более 200 ракетных пусковых установок, около 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подлодок, 8 из которых стратегического назначения. Цены на автозаправочных станциях выросли, несмотря на снижение инфляции. На российском рынке нарастает напряженность вокруг дизельного топлива. Эксперты отмечают сокращение предложения, что вызывает беспокойство в отрасли на старте летнего сезона. Среди причин – внеплановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов, а также снижение первичной переработки нефти и сезонный рост спроса. Дополнительное напряжение на рынке создает введение новых регуляторных мер. Напомню, со 2 апреля вступило в силу постановление правительства, суть которого – полный запрет экспорта бензина из России для производителей топлива и для перекупщиков. В отличие от бензина, экспорт дизельного топлива для заводов-изготовителей на сегодня не запрещен. Как следствие, на фоне кризиса в Ормузском проливе и роста мировых цен на топливо, Россия резко нарастила экспорт дизеля. В стране же стал образовываться дефицит данной продукции. Лимит сверхурочной работы в России вырастет в 2 раза, до 240 часов в год. Сейчас максимальный порог не более 120 часов в год. Работник может выполнять сверхурочную работу только при согласии, причем за переработки предусматривается единый порядок оплаты труда. Первые 2 часа платят в 1,5-кратном размере, последующие часы – в 2-кратном. Начиная со 121 часа, начинается двойная оплата за каждый час. Чтобы предотвращать чрезвычайные ситуации, снимается запрет на отзывы из отпуска работников, занятых на опасных и вредных производствах. Кроме того, теперь четко обозначены сроки, за которые работодатели должны установить работнику неполное рабочее время. Все эти изменения в трудовом законодательстве вступят в силу с 1 сентября этого года. Официальный курс американского доллара – 70 рублей 95 копеек. Курс единой европейской валюты – 81 рубль 98 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в чебурекми. Заходи и попробуй сам.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: В магазин «Светофор» по адресу Первомайская, 2Е требуется кассир, заработная плата от 45 тысяч рублей, и администратор, заработная плата от 50 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, премии, поощрение, сменный график, полный социальный пакет. Обращайтесь в магазин или по телефону 8-909-895-85-95.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Купил себе джетур.
2: Купил себе джетур в Мотерленд.
3: Купил джетур, джетур, только джетур себе купила в Мотерленд.
4: Пойте от удовольствия за рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили джетур, Dashing T1, T2 и X70+ в Мотерленд по приятным ценам. С подарками при покупке. Джетур Мотерленд. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
5: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы» от Елены вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы» от Елены. Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
6: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadro Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadro Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8-900-330-20. Quadro Energy. Больше, чем просто прокат.
7: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

Встречайте, совершенно новый JQ J6. Автомобиль, который изменит ваше представление о комфорте и стиле. Ваш идеальный спутник для уверенного движения по любым маршрутам. JQ J6 готов к любым приключениям. Уже в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
3: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
5: Экономьте семейный бюджет с магазином «Светофор». Продукты, бытовая химия, игрушки, текстиль и тысяча нужных товаров по самым выгодным ценам. Внимание! Суперакция в магазине «Светофор». Покупай и выигрывай призы. С 13 по 31 мая соверши покупку на 3000 рублей и получи уникальную возможность выиграть главный приз – телевизор. Розыгрыш состоится 31 мая в магазине «Светофор» по адресу улица Первомайская, 2Е. Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радио Портал.
1: Не пропусти! Вечеринка в стиле 90-х «Время зажигать» уже скоро! 22 мая в ресторане «Дон» будет жарко, как в золотые времена. Экс-ведущие радио «Борнео» Петр Филь и голос нововоронежа Алексей Никитин обещают вам позитив, танцы и отличное настроение. А еще подарки за активность и главный суперприз – за самый оригинальный и тематический наряд. Готовьте лосины, джинсовки, яркие аксессуары и смелые образы. 22 мая, 19:00, ресторан «Дон». Время зажигать! Бронь мероприятия по телефону 8-915-583-29-31. Категория 18+.
2: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы» от Елены вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы» от Елены. Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
3: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadra Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadra Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8-900-330-20. Quadra Energy. Больше, чем просто прокат.
4: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
5: Я пришла из будущего, чтобы ты управлял им. Я стала еще лучше, еще технологичнее.
6: Познакомьтесь с новым Amoda C5 – кроссовером, в котором каждая деталь продумана для вашего комфорта и удовольствия от вождения. Уже в наличии от 2 миллионов 70 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей.
1: Dearly beloved, if this love only exists in my dreams,

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 121 украинский БПЛА над Россией. Это сообщило Минобороны. Город-спутник Запорожской АЭС «Энергодар» полностью обесточен с полуночи из-за ударов ВСУ по энергетике региона. Ранее мэр сообщал, что повреждения за пределами города привели к перебоям с электричеством в «Энергодаре». Критическая инфраструктура запитана от резервных источников. Украинские боевики за сутки около 110 раз обстреляли и атаковали дронами 11 округов Белгородской области. Один мирный житель скончался в больнице, 8 ранены. В Роспотребнадзоре дали совет по приобретению путевки в летний лагерь. В первую очередь необходимо проверить, входит ли лагерь в реестр организации отдыха и оздоровления детей. Организации, которых нет в списках, не имеют права предоставлять свои услуги. Также у лагеря должно быть санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии обязательным требованиям. Информация о выданных заключениях размещена в региональных реестрах. Кроме того, у каждого лагеря должен быть сайт. Родителям следует обратить внимание на наличие юридических реквизитов, место расположения лагеря, условия проживания и уровень комфорта, а также на количество мест в комнатах, порядок и режим питания, правила пребывания в лагере. Чтобы убедиться в том, что досуг ребенка будет разнообразным, обратить нужно внимание на наличие спортивных объектов, кружков и секций. Рекомендуется также проверить отзывы и рекомендации о лагере. Потребители имеют право на то, чтобы услуга была безопасна для жизни и здоровья. Вред, причиненный жизни, здоровью ребенка или его имуществу, подлежит возмещению в полном объеме. Государство продолжает компенсировать советские вклады в Сбербанке, оформленные до 20 июня 1991 года. Выплаты положены россиянам и их наследникам. Сумма компенсации рассчитывается как произведение остатка вклада на 20 июня 1991 года, умноженного на коэффициент в зависимости от срока хранения и на кратность за вычетом ранее выплаченных компенсаций. Родившиеся до 1945 года получат трехкратную сумму остатка, родившиеся в 1946-1991 годах двукратную. Наследники имеют право на выплату, если владелец вклада на день смерти был гражданином России. Компенсацию можно оформить в офисе Сбера, предоставив паспорт и сберкнижку. Наследникам дополнительно понадобится свидетельство о смерти и документы о праве на наследство. Выплаты на ритуальные услуги составляют до 6000 рублей. Наследникам дополнительно понадобится свидетельство о смерти и документы о праве на наследство. Президент Беларуси Александр Лукашенко занимает первое место по уровню доверия россиян лидерам постсоветских государств. Такие данные содержатся в исследовании аналитического центра ВЦИОМ. Вторую строчку в рейтинге занимает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев – 25%. Согласно исследованию, показатель доверия лидеру Узбекистана Шавкату Мирзиёеву составил 8%, премьер-министру Армении Николу Пашиняну – 7%, по 5% набрали лидеры Азербайджана, Грузии и Киргизии, по 4% лидеры Туркмении, Таджикистана и Молдовы, отмечают эксперты. Опрос проводился в апреле, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Курс доллара на сегодня 70.95, курс евро 81 рубль 98 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Автомобилист, внимание, на дорогах много двухколесной техники. Осторожным необходимо быть везде. Во дворе, в городе, на загородной трассе тоже расслабляться не стоит. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: За первые 4 месяца нынешнего года в Россию было импортировано более 27 тысяч новых мотоциклов. Однако вызывает обеспокоенность тот факт, что на учет поставлено лишь более половины из них. Эксперты подчеркивают, эти цифры касаются только мотоциклов, разрешенных для езды по дорогам и подлежащих регистрации в Министерстве внутренних дел. Объем ввозимой мототехники, не требующей официальной регистрации, в разы превышает данные показатели. Согласно данным Автостата, лидирует по продаже модели с двигателем объемом до 400 кубиков. Процент постановки на учет не свидетельствует, конечно, о нежелании мотоциклистов регистрировать технику. Часть мотоциклов еще ожидают продажи на складах и в дилерских центрах. При этом определенная часть покупателей сознательно уклоняется от регистрации, чтобы не платить ОСАГО и транспортный налог. Это явление более распространено в регионах, где мотоцикл приобретается, например, для неспешных поездок по сельской местности, что называется по ягоды, по грибы и так далее. В последнее время, а точнее последние несколько лет, набирают популярность питбайки, которые не относятся к категории транспортных средств. Это означает, что на них не оформляется паспорт транспортного средства и не требуется регистрация в органах МВД. Использование питбайков на дорогах общего пользования категорически запрещено, поскольку они не соответствуют стандартам безопасности, установленным для мотоциклов. Питбайки классифицируются как спортивный инвентарь, могут эксплуатироваться исключительно на специально оборудованных трассах. Удивительно, но точное количество ввезенных в страну питбайков установить вообще не представляется возможным. Причина в том, что они проходят таможенное оформление по тем же кодам внешней экономической деятельности, что и спортивные товары, такие, например, как хоккейные клюшки, теннисные ракетки, футбольные мячи. Удивительно, да? Даже Федеральная таможенная служба вообще не располагает данными о реальном объеме импорта питбайков. Об этом свидетельствует письмо ведомства, направленное в ответ на запрос Национального автомобильного союза относительно данной техники. Казалось бы, но в наше время, когда каждая копейка, проходящая через банковские счета, находится под пристальным вниманием надзорных органов, такая проблема, как неучтенный ввоз питбайков, кажется невозможной, но факт остается фактом.
0: Автомобильные факты.
1: Однако суть проблемы заключается в следующем. При таможенном оформлении мотоциклов и питбайков возникает сложность с их идентификацией, поскольку обе категории техники зачастую поступают в страну в полуразобранном виде. В таком состоянии даже эксперту трудно отличить одно от другого. Эта ситуация, конечно же, играет на руку импортерам двухколесного спортинвентаря, которые часто возят питбайки под видом запасных частей. А затем они аккурат собирают их, и в результате чего появляются сотни, а в масштабах всей страны тысячи неучтенных двухколесных транспортных средств. Тем не менее, мы регулярно слышим их шум по вечерам повсюду. От небольших населенных пунктов, где вот такой король, скажем так, деревни, легким движением руки и ноги будет весь поселок, до городов, где несколько несовершеннолетних нарушителей спокойствия могут довести до нервного срыва вообще целый район. Я уже не говорю о миллиардных суммах налогов, недополученных бюджетом. Важно подчеркнуть, что в подавляющем большинстве случаев вот эти дричипеты становятся причиной десятков смертельных случаев. Их водители зачастую, не имея даже паспорта и знакомы со взрослой жизнью лишь по игрушкам в мобильных телефонах, в итоге от родителей получают вот такие драндулеты в подарок. Ну, чтобы дитятка не проводила лето, уткнувшись носом в экран. Продолжать эту тему не стану. Жалко детей, которые не смогут пережить это лето. Отчасти жалко родителей, которые сами обрекают своих чад на такую опасность, даря им подобные транспортные средства. На данный момент попытки законодательно регулировать эту сферу носят, скажем так, очень робкий характер и вообще не приносят ощутимых результатов. Существующие лазейки в законодательстве позволяют насыщать рынок подобной техникой практически безболезненно. Хотя безболезненно для тех, кто наживается на их продаже, и с очень большой болью для родителей, которые потом рвут волосы, где только это возможно и нет, после очередного несчастного случая. Поэтому сейчас обращаюсь прежде всего ко взрослым. Пожалуйста, будьте благоразумны, покупая своему ребенку вот такую технику. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Не пропусти! Вечеринка в стиле 90-х «Время зажигать» уже скоро! 22 мая в ресторане «Дон» будет жарко, как в золотые времена. Экс-ведущие радио «Борнео» Петр Филь и голос нововоронежа Алексей Никитин обещают вам позитив, танцы и отличное настроение. А еще подарки за активность и главный суперприз за самый оригинальный и тематический наряд. Готовьте лосины, джинсовки, яркие аксессуары и смелые образы. 22 мая, 19:00, ресторан «Дон». Время зажигать! Бронь мероприятия по телефону 8-915-583-2931. Категория 18+.
4: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
5: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в «Чебурекми». Заходи и попробуй сам.
6: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон «Чебурекми». Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
7: Купил себе Джатур.
8: Купил себе Джатур в Мотерленд.
9: Купил Джатур, Джатур, только Джатур. Себе купила в Мотерленд.
10: Пойте от удовольствия за рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили Джатур, Дэшинг, Т1, Т2 и X70+. В Мотерленд по приятным ценам. С подарками при покупке. Джатур Мотерленд. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
11: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы от Елены» вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы от Елены» – создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радиопортал.
1: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
2: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadra Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadra Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8 900 330 20. Quadra Energy. Больше, чем просто прокат.
3: Встречайте совершенно новый JQ J6. Автомобиль, который изменит ваше представление о комфорте и стиле. Ваш идеальный спутник для уверенного движения по любым маршрутам. JQ J6 готов к любым приключениям. Уже в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
4: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8 906 589 96 90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8-951-867-45-91.
2: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadro Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadro Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8-900-330-20. Quadro Energy. Больше, чем просто прокат.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.

0: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радиопортал.
1: В магазин «Светофор» по адресу Первомайская, 2Е требуется кассир, заработная плата от 45 тысяч рублей, и администратор, заработная плата от 50 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, премии, поощрения, сменный график, полный социальный пакет. Обращайтесь в магазин или по телефону 8-909-895-85-95.
2: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радио Портал.
1: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы» от Елены вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы от Елены». Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: Микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что между Россией и Китаем ведутся активные студенческие обмены. Он отметил, что уже сейчас очень много китайских студентов учатся в России и по государственной линии, и в частном порядке. Учатся, платят за это деньги, чтобы у нас получать образование, добавил Песков. Ранее президент Путин посетил Китай с официальным визитом. В ходе поездки он, в частности, встретился с китайским инженером Пен Паем, которого видел во время своего первого визита в Китай в 2000 году, когда тот был еще ребенком. Заявление Владимира Зеленского о подготовке плана ударов по России на июнь является скорее отчетом перед западными кредиторами и одновременно запросом на новые поставки вооружений, заявил депутат Госдумы от Крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Заявление Зеленского о том, что Украина подготовила план ударов по России на июнь, не способствует выходу на мирное урегулирование конфликта, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам Ивлева, воинственными заявлениями Зеленский всеми силами пытается показать своим покровителям в Западной Европе сохранение боевого потенциала ВСУ. Однако эти удары не оказывают никакого стратегического либо оперативно-тактического влияния ни на боеспособность российских войск, ни на военно-экономический потенциал нашей страны, сказал депутат. Сотрудники полиции в Челябинской области пресекли деятельность сообщества из 55 человек, похитивших 60 миллионов рублей, представляя фиктивные документы в социальный фонд. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Возбуждено 30 уголовных дел. В состав криминальной организации входили индивидуальные предприниматели и представители коммерческих организаций. Они занимались поиском лиц с ограниченными возможностями и вовлекали их в противоправную деятельность. Злоумышленники изготавливали фиктивные первичные документы о самостоятельной покупке технических средств реабилитации. Эти документы предоставлялись в структурные подразделения региональных отделений Социального фонда России для получения компенсационных выплат. Полученные деньги передавались организаторам и координаторам преступления, которые делили их между соучастниками. Российские туристы все чаще предпочитают самостоятельно планировать поездки в Турцию, бронируя билеты и жилье без участия туроператоров, сообщает РИА Новости. Представители турсектора Анталии ранее сообщили, что россияне в этом году начали активнее бронировать отдых в Турции, заранее пытаясь зафиксировать цены для традиционного летнего подорожания. В отрасли отмечают, что средняя стоимость недельного пакетного тура на двоих в отель категории 5 звезд с системой All Inclusive сейчас составляет около 180-300 тысяч рублей в зависимости от курорта, уровня гостиницы и сезона. Многие россияне сейчас самостоятельно покупают авиабилеты, бронируют апартаменты или небольшие бутик-отели через онлайн-платформы. Особенно это заметно среди туристов, которые приезжают в Турцию не впервые и уже хорошо знают курорты, инфраструктуру и особенности отдыха. Люди хотят больше свободы, меньше привязки к пакетным программам и возможности самостоятельно распределять бюджет. Курс доллара на сегодня 70.95, курс евро 81 рубль 98 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам.

0: словом, без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. Кадебо в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: Я говорю, опустоши свой разум, будь бесформенным, аморфным, как вода. Вода может течь, а может крушиться вокруг. Будь с водой.

0: Реклама на радио Портал.
1: Купил себе Jetour.
2: Купил себе Jetour в Motorland.
3: Купил Jetour, Jetour, только Jetour себе купила в Motorland.
4: Пойте от удовольствия за рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили Jetour, Dashing T1, T2 и X70+ в Motorland по приятным ценам. С подарками при покупке. Jetour Motorland. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: зал. Это твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
1: Радиопортал.
2: Ва-динг-динг! Ва-динг-динг!

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радиопортал.
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом.

0: Звоните 8-910-282-82-00.
1: Экономьте семейный бюджет с магазином «Светофор». Продукты, бытовая химия, игрушки, текстиль и тысяча нужных товаров по самым выгодным ценам. Внимание! Суперакция в магазине «Светофор». Покупай и выигрывай призы. С 13 по 31 мая соверши покупку на 3000 рублей и получи уникальную возможность выиграть главный приз – телевизор. Розыгрыш состоится 31 мая в магазине «Светофор» по адресу улица Первомайская, 2Е.
2: Я пришла из будущего, чтобы ты управлял им. Я стала еще лучше, еще технологичнее.
3: Познакомьтесь с новым Амода C5. Кроссовером, в котором каждая деталь продумана для вашего комфорта и удовольствия от вождения. Уже в наличии от 2 миллионов 70 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
4: Не пропусти! Вечеринка в стиле 90-х «Время зажигать» уже скоро! 22 мая в ресторане «Дон» будет жарко, как в золотые времена. Экс-ведущие радио «Борнео» Петр Филь и голос нового Воронежа Алексей Никитин обещают вам позитив, танцы и отличное настроение. А еще подарки за активность и главный суперприз за самый оригинальный и тематический наряд. Готовьте лосины, джинсовки, яркие аксессуары и смелые образы. 22 мая, 19:00, ресторан «Дон». Время зажигать! Бронь мероприятия по телефону 8-915-583-29-31. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Купил себе джетур.
2: Купил себе джетур в Мотерленд.
3: Купил джетур, джетур, только джетур себе купила в Мотерленд.
4: Пойте от удовольствия с рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили джетур, Дэшинг, Т1, Т2 и X70+, в Мотерленд по приятным ценам. С подарками при покупке. Джетур Мотерленд. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы от Елены» вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы от Елены» – создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Россия не применяет некоторые средства в зоне специальной военной операции, так как не хочет наносить чрезмерный ущерб территориям. Как заявили Министерство иностранных дел, по большому счету там живут наши люди. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, власти России всегда открыты к переговорам по урегулированию ситуации и сохраняют каналы общения с Соединенными Штатами. При этом Москва не видит изменений в позиции главаря киевского режима и европейских стран. Напротив, они становятся все более агрессивными. Россия это тоже будет учитывать. Как ранее подчеркнул Владимир Путин, Российская Федерация не может чувствовать себя в безопасности с постоянной угрозой, исходящей от Украины, которую превратили в враждебную антироссию, поставив под полный внешний контроль и накачивая оружием. По словам президента, для Москвы это вопрос жизни и смерти. Россия сохраняет позиции одного из крупнейших экспортеров зерновых культур и в новом агросезоне может еще больше укрепить позиции на мировом рынке на фоне проблем у части конкурентов. Снижение урожая в Соединенных Штатах, Канаде и Австралии открывает дополнительные возможности для российских поставщиков, а сами экспортеры активно наращивают присутствие на Ближнем Востоке, Азии и Африке. Главным экспортным товаром по-прежнему остается пшеница. По данным Федерального центра «Агроэкспорт», по итогам ушедшего года Россия поставила на внешние рынки около 40 миллионов тонн пшеницы в 69 стран мира. Особенно быстро в настоящее время растут отдельные направления. Экспорт в Турцию увеличился втрое, в Судан на 78%, в Кению и Казахстан в 6 раз, а в Азербайджан более чем в 8 раз. Падение потребительского спроса на фоне общего замедления экономики стало ключевым фактором, ускорившим кризис в российском ритейле. Участники рынка отмечают, покупатели стали реже ходить в магазины, осторожнее тратить деньги, а скидки и ценовая конкуренция уже не помогают поддерживать прежний уровень продаж. Ситуация в отрасли не могла не сказаться на ценообразовании. Средний уровень торговой наценки к стоимости проданных товаров среди российских ритейлеров вырос за год на 1% пункт и составляет сейчас около 28%, что является максимумом за все время изучения данной статистики. При этом компаниям приходится сдерживать цены под угрозой потери конкурентных преимуществ и более сильного снижения продаж. Дополнительное давление оказывает и переток покупателей на маркетплейсы. Доля онлайн в общем объеме розничной торговли к 2030 году может вырасти до 35%. Завод «Гисловет» в Калуге произвел 30-миллионную шину. Она будет доступна в 75 типоразмерах от 16 до 22 дюймов для легковых автомобилей. Напомню, в 2023 году завод вошел в состав «Кордианта». На предприятии в настоящее время работает 1000 сотрудников. Выпускаются шины под брендами «Гисловет» и «Тореро». Производственная мощность составляет 3 миллиона шин в год. В серийном производстве находится 293 типоразмера, 339 артикулов, размерный ряд от 14 дюймов. Завод унаследовал более 200 единиц оборудования. Предприятие взаимодействует с филиалом научно-технического центра «Интайр», который разрабатывает новые модели. Оно сформировано на базе R&D российского завода «Континенталь». Официальный курс американского доллара – 70 рублей 95 копеек. Курс единой европейской валюты – 81 рубль 98 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: В магазин «Светофор» по адресу Первомайская, 2Е требуется кассир, заработная плата от 45 тысяч рублей, и администратор, заработная плата от 50 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, премии, поощрения, сменный график, полный социальный пакет. Обращайтесь в магазин или по телефону 8-909-895-85-95.
3: Не пропусти! Вечеринка в стиле 90-х. Время зажигать уже скоро! 22 мая в ресторане «Дон» будет жарко, как в золотые времена. Экс-ведущие радио «Борнео» Петр Филь и голос Нововоронежа Алексей Никитин обещают вам позитив, танцы и отличное настроение. А еще подарки за активность и главный суперприз за самый оригинальный и тематический наряд. Готовьте лосины, джинсовки, яркие аксессуары и смелые образы. 22 мая, 19.00, ресторан «Дон». Время зажигать! Бронь мероприятия по телефону 8-915-583-29-31. Категория 18+.

0: Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей.
1: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Купил себе Jetour.
5: Купил себе Jetour в Мотерленд.
6: Купил Jetour, Jetour, только Jetour себе купила в Мотерленд.
7: Пойте от удовольствия за рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили Jetour, Dashing T1, T2 и X70+ в Мотерленд по приятным ценам с подарками при покупке. Jetour Мотерленд. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
8: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadra Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadra Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8-900-330-20. Quadra Energy. Больше, чем просто. Прокат.
9: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8 951 867 45 91.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Только стильная мебель в «Мебель-Сити». Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов «Мебель-Сити». Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
4: Встречайте! Совершенно новый JQ J6. Автомобиль, который изменит ваше представление о комфорте и стиле. Ваш идеальный спутник для уверенного движения по любым маршрутам. JQ J6 готов к любым приключениям. Уже в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Последний звонок уже на носу. И лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы» от Елены вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы» от Елены. Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
3: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
4: Не пропусти! Вечеринка в стиле 90-х «Время зажигать» уже скоро! 22 мая в ресторане «Дон» будет жарко, как в золотые времена. Экс-ведущие радио «Борнео» Петр Филь и голос нововоронежа Алексей Никитин обещают вам позитив, танцы и отличное настроение. А еще подарки за активность и главный суперприз за самый оригинальный и тематический наряд. Готовьте лосины, джинсовки, яркие аксессуары и смелые образы. 22 мая, 19:00, ресторан «Дон». Время зажигать! Бронь мероприятия по телефону 8-915-583-29-31. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радио Портал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в «Чебурекми». Заходи и попробуй сам.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон «Чебурекми». Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Купил себе Jetour.
5: Купил себе Jetour в Motherland.
6: Купил Jetour, Jetour, только Jetour. Себе купила Motherland.
7: Пойте от удовольствия с рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили Jetour, Dashing T1, T2 и X70+ в Motherland по приятным ценам. С подарками при покупке. Jetour Motherland. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
8: Устал от рутины? Хочешь перезагрузиться и добавить драйва в выходные или даже будни? Тогда тебе в Quadra Energy. Прокат квадроциклов в Нововоронеже. Скорость, адреналин, живописные маршруты и эмоции, которые запомнятся надолго. Отдых с друзьями, праздник или просто яркий день. Здесь есть все для ярких впечатлений. Ищи Quadra Energy прокат квадроциклов Нововоронеж ВКонтакте или пиши в Макс 8-900-330-20. Quadra Energy. Больше, чем просто прокат.
9: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
10: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Я пришла из будущего, чтобы ты управлял им. Я стала еще лучше, еще технологичнее.
4: Познакомьтесь с новым Amoda C5 – кроссовером, в котором каждая деталь продумана для вашего комфорта и удовольствия от вождения. Уже в наличии от 2 070 000 рублей у официального дилера Motorland на Изыскателей 23/2.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Россия не применяет некоторые средства в зоне специальной военной операции, так как не хочет наносить чрезмерный ущерб территориям. Как заявили в Министерстве иностранных дел, по большому счету там живут наши люди. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, власти России всегда открыты к переговорам по урегулированию ситуации и сохраняют каналы общения с Соединенными Штатами. При этом Москва не видит изменений в позиции главаря киевского режима и европейских стран. Напротив, они становятся все более агрессивными. Россия это тоже будет учитывать. Как ранее подчеркнул Владимир Путин, Российская Федерация не может чувствовать себя в безопасности с постоянной угрозой, исходящей от Украины, которую превратили в враждебную антироссию, поставив под полный внешний контроль и накачивая оружием. По словам президента, для Москвы это вопрос жизни и смерти. Россия сохраняет позиции одного из крупнейших экспортеров зерновых культур и в новом агросезоне может еще больше укрепить позиции на мировом рынке на фоне проблем у части конкурентов. Снижение урожая в Соединенных Штатах, Канаде и Австралии открывает дополнительные возможности для российских поставщиков, а сами экспортеры активно наращивают присутствие на Ближнем Востоке, Азии и Африке. Главным экспортным товаром по-прежнему остается пшеница. По данным Федерального центра «Агроэкспорт», по итогам ушедшего года Россия поставила на внешние рынки около 40 миллионов тонн пшеницы в 69 стран мира. Особенно быстро в настоящее время растут отдельные направления. Экспорт в Турцию увеличился втрое, в Судан на 78%, в Кению и Казахстан в 6 раз, а в Азербайджан более чем в 8 раз. Падение потребительского спроса на фоне общего замедления экономики стало ключевым фактором, ускорившим кризис в российском ритейле. Участники рынка отмечают, покупатели стали реже ходить в магазины, осторожнее тратить деньги, а скидки и ценовая конкуренция уже не помогают поддерживать прежний уровень продаж. Ситуация в отрасли не могла не сказаться на ценообразовании. Средний уровень торговой наценки к стоимости проданных товаров среди российских ритейлеров вырос за год на 1% пункт и составляет сейчас около 28%, что является максимумом за все время изучения данной статистики. При этом компаниям приходится сдерживать цены под угрозой потери конкурентных преимуществ и более сильного снижения продаж. Дополнительное давление оказывает и переток покупателей на маркетплейсы. Доля онлайн в общем объеме розничной торговли к 2030 году может вырасти до 35%. Завод «Гисловет» в Калуге произвел 30-миллионную шину. Она будет доступна в 75 типоразмерах от 16 до 22 дюймов для легковых автомобилей. Напомню, в 2023 году завод вошел в состав «Кордианта». На предприятии в настоящее время работает 1000 сотрудников. Выпускаются шины под брендами «Гисловет» и «Тореро». Производственная мощность составляет 3 миллиона шин в год. В серийном производстве находится 293 типоразмера, 339 артикулов, размерный ряд от 14 дюймов. Завод унаследовал более 200 единиц оборудования. Предприятие взаимодействует с филиалом научно-технического центра «Интайр», который разрабатывает новые модели. Оно сформировано на базе R&D российского завода «Континенталь». Официальный курс американского доллара – 70 рублей 95 копеек. Курс единой европейской валюты – 81 рубль 98 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Последний звонок уже на носу, и лучший способ сказать учителю спасибо – это красивый букет. В магазине «Цветы» от Елены вас ждут роскошные букеты для любимых учителей, стильные композиции на любой бюджет, только свежие цветы и быстрое оформление заказов. Не откладывайте на последний день. Помните, самые красивые букеты разбирают первыми. Закажите букет уже сегодня и сделайте праздник по-настоящему теплым. «Цветы» от Елены. Создаем настроение, которое запомнится надолго. Мы находимся по адресу улица Победы, 1А, телефон 8-930-406-1630. При заказе до 20 мая выпускникам скидка 20%.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
1: Экономьте семейный бюджет с магазином «Светофор». Продукты, бытовая химия, игрушки, текстиль и тысяча нужных товаров по самым выгодным ценам. Внимание! Суперакция в магазине «Светофор». Покупай и выигрывай призы. С 13 по 31 мая соверши покупку на 3000 рублей и получи уникальную возможность выиграть главный приз – телевизор. Розыгрыш состоится 31 мая в магазине «Светофор» по адресу улица Первомайская, 2Е.
4: Не пропусти! Вечеринка в стиле 90-х «Время зажигать» уже скоро! 22 мая в ресторане «Дон» будет жарко, как в золотые времена. Экс-ведущие радио «Борнео» Петр Филь и голос Нововоронежа Алексей Никитин обещают вам позитив, танцы

0: отличное настроение. А еще подарки за активность и главный суперприз – за самый оригинальный и тематический наряд. Готовьте лосины, джинсовки, яркие аксессуары и смелые образы. 22 мая, 19:00, ресторан «Дон». Время зажигать! Бронь мероприятия по телефону 8-915-583-29-31. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: Если вы ищете работу, приходите к нам на предприятие ООО «ВЗПП». Территория бывшего мясокомбината. Нам требуются рабочие. Достойная заработная плата, удобный график работ. Телефон для справок 8-951-867-45-91.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Автомобилист, внимание, на дорогах много двухколесной техники. Осторожным необходимо быть везде. Во дворе, в городе, на загородной трассе тоже расслабляться не стоит. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: За первые 4 месяца нынешнего года в Россию было импортировано более 27 тысяч новых мотоциклов. Однако вызывает обеспокоенность тот факт, что на учет поставлено лишь более половины из них. Эксперты подчеркивают, эти цифры касаются только мотоциклов, разрешенных для езды по дорогам и подлежащих регистрации в Министерстве внутренних дел. Объем ввозимой мототехники, не требующей официальной регистрации, в разы превышает данные показатели. Согласно данным Автостата, лидирует по продаже модели с двигателем объемом до 400 кубиков. Процент постановки на учет не свидетельствует, конечно, о нежелании мотоциклистов регистрировать технику. Часть мотоциклов еще ожидают продажи на складах и в дилерских центрах. При этом определенная часть покупателей сознательно уклоняется от регистрации, чтобы не платить ОСАГО и транспортный налог. Это явление более распространено в регионах, где мотоцикл приобретается, например, для неспешных поездок по сельской местности, что называется, по ягоды, по грибы и так далее. В последнее время, точнее последние несколько лет, набирают популярность спидбайки, которые не относятся к категории транспортных средств. Это означает, что на них не оформляется паспорт транспортного средства и не требуется регистрация в органах МВД. Использование питбайков на дорогах общего пользования категорически запрещено, поскольку они не соответствуют стандартам безопасности, установленным для мотоциклов. Питбайки классифицируются как спортивный инвентарь и могут эксплуатироваться исключительно на специально оборудованных трассах. Удивительно, но точное количество ввезенных в страну питбайков установить вообще не представляется возможным. Причина в том, что они проходят таможенное оформление по тем же кодам внешнеэкономической деятельности, что и спортивные товары, такие, например, как хоккейные клюшки, теннисные ракетки, футбольные мячи. Удивительно, да? Даже Федеральная таможенная служба вообще не располагает данными о реальном объеме импорта питбайков. Об этом свидетельствует письмо ведомства, направленное в ответ на запрос Национального автомобильного союза относительно данной техники. Казалось бы, но в наше время, когда каждая копейка, проходящая через банковские счета, находится под пристальным вниманием надзорных органов, такая проблема, как неучтенный ввоз питбайков, кажется невозможной, но факт остается фактом.
0: Автомобильные факты.
1: Однако суть проблемы заключается в следующем. При таможенном оформлении мотоциклов и питбайков возникает сложность с их идентификацией, поскольку обе категории техники зачастую поступают в страну в полуразобранном виде. В таком состоянии даже эксперту трудно отличить одно от другого. Эта ситуация, конечно же, играет на руку импортерам двухколесного спортинвентаря, которые часто возят питбайки под видом запасных частей. А затем они аккурат собирают их, и в результате чего появляются сотни, а в масштабах всей страны тысячи неучтенных двухколесных транспортных средств. Тем не менее, мы регулярно слышим их шум по вечерам повсюду. От небольших населенных пунктов, где вот такой король, скажем так, деревни, легким движением руки и ноги будет весь поселок, до городов, где несколько несовершеннолетних нарушителей спокойствия могут довести до нервного срыва вообще целый район. Я уже не говорю о миллиардных суммах налогов, недополученных бюджетом. Важно подчеркнуть, что в подавляющем большинстве случаев вот эти дричипеты становятся причиной десятков смертельных случаев. Их водители, зачастую не имея даже паспорта и знакомы со взрослой жизнью лишь по игрушкам в мобильных телефонах, в итоге от родителей получают вот такие драндулеты в подарок. Ну, чтобы дитятка не проводила лето, уткнувшись носом в экран. Продолжать эту тему не стану. Жалко детей, которые не смогут пережить это лето. Отчасти жалко родителей, которые сами обрекают своих чад на такую опасность, даря им подобные транспортные средства. На данный момент попытки законодательно регулировать эту сферу носят, ну, скажем так, очень робкий характер и вообще не приносят ощутимых результатов. Существующие лазейки в законодательстве позволяют насыщать рынок подобной техникой практически безболезненно. Хотя безболезненно болезненно для тех, кто наживается на их продаже, и с очень большой болью для родителей, которые потом рвут волосы, где только это возможно и нет, после очередного несчастного случая. Поэтому сейчас обращаюсь прежде всего ко взрослым. Пожалуйста, будьте благоразумны, покупая своему ребенку вот такую технику. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радио «Портал».
3: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36.
5: Купил себе Jetour.
6: Купил себе Jetour в Мотерленд.
7: Купил Jetour, Jetour, только Jetour себе купила в Мотерленд.
8: Пойте от удовольствия за рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили Jetour, Dashing T1, T2 и X70+ в Мотерленд по приятным ценам с подарками при покупке. Jetour Мотерленд. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
9: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Ростова Воронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
2: Не пропусти! Вечеринка в стиле 90-х «Время зажигать» уже скоро! 22 мая в ресторане «Дон» будет жарко, как в золотые времена. Экс-ведущие радио «Борнео» Петр Филь и голос Нововоронежа Алексей Никитин обещают вам позитив, танцы и отличное настроение. А еще подарки за активность и главный суперприз за самый оригинальный и тематический наряд. Готовьте лосины, джинсовки, яркие аксессуары и смелые образы. 22 мая, 19:00, ресторан «Дон». Время зажигать! Бронь мероприятия по телефону 8-915-583-29-31. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Здоровый образ жизни – это наш стиль. Радиопортал. Присоединяйся.

0: Реклама на радиопортал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

словечко от тебя. Зря поверил я.

прошло. Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

my mouth, and I feel like I'm loved.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио Портал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.